0: кацы чаши
1: ну, провозену
0: а твой вершине крину крину на ты фонтра.